0: чтобы никто нас не отмажет.
1: В репортаже серая картинка, держится на лени и дубинка. В будущее светлое шагаешь
0: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях сегодняшнего дня.
3: Уходящий день, как главное,
2: запас на мокром месте.

что-то и останется, что перед сном уже никак оставить без внимания. Ничего страшного, хоть и полно тревожного. Я в настоящем шлю себе привет из прошлого.